0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио

0: 106.9 FM. В Тольятти 5 часов.
1: СМИ радио «Омега». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 6 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: Омега.
1: Если нравится музыка Радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Сергей, радио «Омега». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Омега» 106.9 FM, в Тольятти 7.01, температура плюс 16, днем ожидается 22-24 градуса без осадков. С новостями на радио «Омега» Зараб Ахметов.
3: Здравствуйте. Президент Финляндии Александр Стуб признал необходимость поддержания политических отношений с Россией. Политик отметил, что первым шагом могли бы стать переговоры на уровне Евросоюза. Если этот формат не даст результата, к процессу должны подключиться крупнейшие европейские государства, передают РИА Новости. Отвечая на вопросы о переговорах европейских государств России, Стуб заявил, что верит в их необходимость. При этом президент Финляндии подчеркнул, что отношения между Европой и Россией уже не будут прежними. Минфин сообщил о переносе даты начала взимания технологического сбора с производителей и импортеров ряда радиоэлектронных устройств. Вместо 1 сентября этого года платеж начнут собирать с 1 декабря. Такие изменения уже внесены в Госдуму в составе поправок к бюджетному кодексу. Ведомстве уточнили, что решение о переносе принято с учетом предложений отраслевых объединений. Технологический сбор – это новый платеж неналогового характера. Его будут перечислять российские компании, которые ввозят или выпускают электронную продукцию. В российских школах может появиться гипоаллергенное меню. Этого не исключила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Оно может стать доступным уже в начале нового учебного года. Попова отметила, что во многих учебных заведениях сейчас популярны шведские столы. Роспотребнадзор не препятствует применению такой практики, передает РИА Новости. Важно, чтобы такой шведский стол в школе был хорошо и грамотно организован. Попова подчеркнула, что это позволяет ребенку получить тот самый здоровый набор продуктов и питаться с удовольствием. На заседании Совета ректоров вузов Самарской области обсудили готовность высших учебных заведений региона к новой приемной кампании. Как сообщили в пресс-службе губернской думы, принимать документы от абитуриентов начнут уже 20 июня. В этом году самарские вузы смогут принять на бюджетные места 12 тысяч человек, в том числе почти на 9,5 тысяч мест по программам бакалавриата и специалитета. К примеру, в Самарском государственном социально-педагогическом университете в этом году число бюджетных мест увеличили до 1034. В Самарском государственном аграрном университете выделено 728 мест и так далее. В этом году 60% вакансий в России предполагает работу из офиса, но полностью офисный формат готов рассматривать только 20% кандидатов. Главным ожиданием соискателей стал гибрид. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на исследование кадрового агентства. Аналитики отмечают, что в 2022 году кандидаты выбирали удаленку как обязательное условие. В этом году ключевым фактором становится баланс между гибкостью и качеством офисной среды. Полная удаленка сохраняется в основном в IT и диджитал направлениях. Офис чаще выбирают сотрудники банковского сектора, продаж, производства и начинающие специалисты. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
2: Спонсор прогноза погоды на радио «Омега» ООО «МДС», мебельный дом на 40 лет победы 14. В Тольятти плюс 16, днем будет ясно без осадков, ветер северный 1,6 метра в секунду, температура плюс 22-24.
4: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
5: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
6: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет победы 14.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
8: Радио «Омега».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор летней рубрики ООО «Специализированный застройщик Единение».
3: Реклама. В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78 92 92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Соединение».

0: Радио Омега 106.9 FM – это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 11 минут 8, температура в Тольятти плюс 18. Сегодня вторник, 9 июня. Что на этот день вещают астрологи, расскажем через 5 минут на Радио Омега.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротства граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
4: Телефон рекламной службы 510 210.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 7 часов 16 минут, температура в Тольятти плюс 18. На радио Омега появляется Анна Романова.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вена, вы можете оказаться перед выбором, согласиться на явно невыгодное действие с родственниками или обидеть их отказом. Не самый приятный день. Тельцы, не стоит идти на компромиссы, если видите, что результат по факту окажется мизерным. Лучше отсечь ненужное сразу. Близнецы, остерегайтесь чужой навязчивости. Такие люди могут оказаться неадекватными или просто глупыми. Раки, день проверки на скрытые ошибки и собственную самоуверенность, и вы можете получить неприятный щелчок по носу. Львы, возможно, вам придется принимать решение под давлением. Если поймете, что не выдерживаете, призывайте третью сторону, посредника. Девы, некоторые события дня принесут вам неудобства здесь и сейчас. Но если вы с ними справитесь, они сослужат вам очень хорошую службу. Весы, день, когда можно стартовать с нуля, не беспокоясь о последствиях. Попробуйте сделать то, на что раньше никак не хватало духу. Скорпионы, не стоит уклоняться от новых дел, даже если вам очень не хочется в них вникать. Все равно включаться придется, так что лучше уж сразу. Стрельцы, день преждевременных выводов и поспешных решений. Будьте осторожны. Козероги, день повышения качества работы. Пересмотрите критерии оценки. В данный момент они уж слишком свободные. Водолеи. День, когда можно безболезненно отказаться от неприятной привычки или даже полностью поменять режим дня. Это пойдет на пользу. Рыбы. Привычные задачи могут внезапно усложниться. Закладывайте на все дополнительное время и не нервничайте в случае неудач.
1: Тольятти. 106.9 FM. Радио.

0: Радио Омега. Просыпаемся под звуки любимых песен на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. В Тольятти 7.22, температура плюс 18. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева, спонсор новостей с всего света ООО «Смотри Тольятти», офтальмологическая клиника «Смотри» на Карла Маркса 50.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Иоганн Вольфганг фон Гёте был не только гением литературы, но и страстным натуралистом. В его личной коллекции 40 кусков балтийского янтаря. Гёте ценил их исключительно за оптические свойства. Он даже шлифовал из окаменелой смолы линзы, чтобы изучать теорию цвета. И понятия не имел, какой секрет держал в руках. На днях в Йенском университете решили просветить эти камни на сверхмощном томографе, и внутри янтаря увидели трех насекомых, запертых в смоле 40 миллионов лет назад. Самой интересной находкой стал вымерший древний муравей. Судя по анатомии, этот вид строил огромные гнезда на деревьях и приходится близким родственникам, современным муравьям. Авторы открытия сказали так. Гёте считается основателем морфологии, науки о строении организмов. И он был бы рад увидеть, как удалось получить ценные знания в этой области, используя совершенно новые методы.
4: Реклама.

0: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Реклама. Алтын спецодежда. Все для защиты сотрудников от негативного воздействия на производстве. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78-24-23. Больше информации на altinsys.ru.
2: Это лето будет вкусным супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 июня порадуй близких пиццей «Мираторг» по суперцене 149,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
3: Миллион, миллион разных роз.
4: Вы найдете в питомнике растений елы-палы. Роскошные, цветущие, ароматные розы, перед которыми невозможно устоять. Питомник елы-палы. Подстепки «Фермерская 14А».
5: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 7.31, температура плюс 18. Спонсор прогноза погоды на радио Омега, ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции», премиум резиденция «Парус», телефон продаж 743-39. Днем в Тольятти ожидается переменная облачность, временами дождь, ветер северо-западный 1,6 метров в секунду, температура плюс 23-25.
1: Реклама. Жить в резиденции «Парус» значит жить по высоким стандартам. Закрытая территория, подземный паркинг, уникальные планировочные решения и лоджии с видом на Волгу. Выберите свою лучшую квартиру в премиум-резиденции «Парус». Звоните 743-999.
2: Застройщик ОСС «Стройинвестиции» и проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Омега».

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 7.39, температура плюс 18. На календаре вторник, 9 июня. В этот день родились такие известные личности, как первый российский император Петр I, изобретатель паровоза Джордж Стефенсон, звезды кино Джонни Депп, Натали Портман и Майкл Джей Фокс, американский гитарист-виртуоз Лес Пол и основатель группы Deep Purple Джон Лорд. Также 9 июня отмечается Международный день друзей. А историю этого праздника расскажем через 5 минут на радио Омега.
1: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
2: Утром по будням на радио 106.9 FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
5: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9, телефон 2-11-11-2.
6: В Тольятти открылась новая глазная клиника «Кузляр». В клинике «Кузляр» вы можете пройти полную проверку зрения, провести операцию по катаракте и лазерные процедуры. Сеть клиник «Кузляр» уже 17 лет работает в Поволжье. А теперь и в Тольятти. Ждем вас в клинике «Кузляр» по адресу 70 лет Октября, 31А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Внимание! У кого есть дом, дача или участок? Вы устали от некачественной воды из центрального водоснабжения? У вас перебои с подачей воды?
8: Компания «Добытчик». Профессиональное бурение скважин под ключ. Акция только до конца текущего месяца. При заказе скважины скидка 20%. Не упустите свой шанс. Звоните 43-00-43. «Добытчик». Чистая вода для вашего дома. Телефон 43-00-43. Код города 84-82.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 7.44. Температура плюс 18. На Радио Омега с нами Катя Григорьева. Спонсор всемирной истории ООО «Политекс». Производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю летнюю одежду и на демисезонку. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 9 июня – Международный день друзей. Считается, что древние славяне называли другом товарища в военном деле. Отсюда и связь со словом «дружина». Сегодня друзьями считают людей, с которыми есть взаимное доверие, уважение и общие интересы. Судя по опросам ВЦИОМ, друзей имеют 83% россиян. История знает случаи истинной дружбы среди великих. Например, писатели Иван Бунин и Александр Куприна в эмиграции в Париже поселились в одном доме, а когда обоих номинировали на Пушкинскую премию и пришлось делить денежный приз, Бунин писал Куприну: «Радуюсь тому, что судьба связала мое имя с твоим». Фридрих Энгельс скрупулезно подбирал материалы для трудов своего друга Карла Маркса, регулярно поддерживал его материально, по одной из версий усыновил внебрачного сына Карла, а после его смерти подготовил к печати два неоконченных тома главного детища Маркса – «Капитала». Когда изобретатель Томас Эдисон оказался в инвалидном кресле, его друг Генри Форд купил такое же, и друзья стали выезжать на совместные прогулки на колясках.
4: Если с

0: Реклама. Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политек» спецодежда для всех – дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политек» на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти без 3:08, температура плюс 18. Проявить сообразительность, правильно ответить на вопросы, получить в подарок пару билетов в театр. Почему бы и нет, приз достанется победителю игры «Невероятный вопрос». Она стартует после 9. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости, как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.
2: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 8.02, температура плюс 19, днем ожидается 23-25 градусов, временами дождь. С новостями на Радио Омега Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. Запрещать провоз пауэрбанков в самолетах в России не будут. Пассажиры должны соблюдать ряд правил по их перевозке, заявил министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, они должны быть сертифицированными, их должно быть не более двух, их нельзя заряжать во время полета и подзаряжать от них технику тоже нельзя. Министр отметил, что сейчас в мире фиксируется большое количество возгораний пауэрбанков на борту лайнеров, однако полного запрета на их провоз ожидать не стоит. Вовлечение мигрантов в заботу о пожилых гражданах поможет иностранцам легче адаптироваться, об этом заявил депутат Госдумы Александр Толмачев. Он напомнил, что Нижняя палата уже приняла ряд законов, позволяющих адаптировать мигрантов к жизни в России. Однако вопросы уважения к традициям русского народа еще стоят особняком, поэтому приобщение иностранных граждан к волонтерству помогло бы упрочить контакт между культурами, считает депутат. С его слов, одна из особенностей традиций русского народа – помощь ближним, забота и поддержка. Требования к сроку действия загранпаспорта в разных странах в этом году различаются, об этом сообщила Ассоциация туроператоров России в своем телеграм-канале. Для поездки в Турцию загранпаспорт должен действовать не менее 120 дней с момента въезда. Для Вьетнама, Египта, Китая, Таиланда и большинства стран Азии требуется запас не менее полугода. Для Черногории и стран Шенгенской зоны нужен запас не менее 3 месяцев после даты выезда, а для Грузии, Сейшел и Японии достаточно, чтобы документ был действителен на весь период пребывания. В этом году в Самарской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» будет выполнен ремонт автомобильных дорог, ведущих к зонам отдыха, досуга и детским оздоровительным лагерям. Новое дорожное покрытие появится на 17 участках таких дорог общей протяженностью 36 километров. Работы по восстановлению дорожной инфраструктуры запланированы в Волжском, Кинельском и Борском районах, а также в городских округах Самара и Тольятти. Реализация данных мероприятий обеспечит безопасный и комфортный подъезд к более чем 20 детским развивающим центрам и местам организованного отдыха, включая 5 детских оздоровительных лагерей. Стандартные клише вроде стрессоустойчивости или многозадачности в резюме окончательно устарели, но соискателям важно понимать, новые броские фразы, такие как «ноль панических атак за год» или «знаю свои лимиты» – это зачастую лишь привлекательное словосочетание и не гарантия успеха. Об этом пишет газета «Рус» со ссылкой на экспертов. Они подчеркивают, что сегодня бизнесу нужны не модные формулировки, а реальная универсальность. Специалисты по найму и руководители признают, что рутину сегодня эффективнее делегировать искусственному интеллекту. Можно не тратить 40 минут на составление длинного письма клиенту, а просто наговорить суть нейросети, она мгновенно выдаст грамотный текст. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: Спонсор прогноз погоды на радио Омега ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки и акции каждый день. Ищи специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. В Тольятти плюс 19. Днем ожидается переменная облачность. Временами дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 23-25.
2: Реклама. Камбала в миндале по идеальной цене. 399,99 за килограмм. Уже без головы. Вам осталось только выбрать, как ее приготовить. Пожарить до золотистой корочки или запечь с лимоном. Остальные заботы мы взяли на себя. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это Радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 13 минут 9, температура в Тольятти плюс 20. Как себя чувствуют мангровые леса? Через 8 минут расскажем даже об этом на Радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз». Это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
4: Гранит памяти.

0: вкусная.
1: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 8.21, температура плюс 20. На радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева, спонсор новостей со всего света ООО «Смотри Тольятти», офтальмологическая клиника «Смотри» на Карла Маркса 50.
2: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Мангровые леса Земли начали активно восстанавливаться, и последние 16 лет растут быстрее, чем исчезают. Об этом говорят данные со спутников. Мангры – это уникальные деревья, которые приспособились жить прямо в соленой океанской воде. Для побережья они работают как живой щит, гасят удары цунами, защищают берега от штормов и служат безопасным детским садом для рыб и крабов. Но главное, они эффективно улавливают углекислый газ из атмосферы и веками удерживают углерод в прибрежном иле, сдерживая глобальное потепление. Больше всего мангровых лесов находится в Юго-Восточной Азии. Долгое время считалось, что мы их полностью теряем из-за промышленного освоения побережий и вырубки под рыбные фермы. Но природа оказалась выносливой и способной к восстановлению. Как только люди забрасывали искусственные пруды, мангры тут же захватывали их обратно. В ряде регионов зафиксирован мощный скачок их роста. Однако, если из-за изменения климата уровень мирового океана поднимется слишком быстро, деревья банально утонут. И тогда вместо очищения атмосферы они начнут возвращать углерод обратно. Так что расслабляться экологам пока рано.
5: Реклама.
6: Смотри, четкое зрение без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Реклама.
7: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8 937 235 17 00.
8: В кино с детьми выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
9: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
10: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
11: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
12: Интернет-маркетолог. Тебе интересно продвигать бизнес в интернете? Твоя мечта работать в социальных сетях? Уникальное предложение для активных и целеустремленных в колледже СГБА. Специальность интернет-маркетолог плюс 2 иностранных языка равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери 343-343.
13: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.

0: 106.9 FM – это радио «Омега», музыка, которую мы любим. 8.31 в Тольятти, температура плюс 20. Спонсор прогноз погоды на радио «Омега» ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции». Премиум-резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39. Сейчас в Тольятти плюс 20. Днем ожидается переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 23-25.
1: Реклама.
2: Жить в резиденции «Парус» значит жить по высоким стандартам. Двор без машин, детская комната, уникальные места для отдыха и собственный выход на набережную. Выберите свою лучшую квартиру в резиденции «Парус». Звоните 74-39-99. Застройщик ООО «Созвездные инвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 8.38, температура плюс 21. На календаре вторник, 9 июня. Сегодня Международный день друзей, а также Международный день архивов и день пускания мыльных пузырей. В 1978 году, 9 июня, родился солист группы Muse Мэтью Беллами. Его историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Алтын спецодежда. Надежная защита для сварщиков. Костюмы сварщика. Ботинки с защитой. Удобные краги. Современные маски. Ваша безопасность – наш приоритет. Звоните 78 24 23. Наш сайт altinsys.ru.
2: Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на jaluzinsk.ru.
3: Некогда наводить порядок? Просто позвоните в клининговую компанию «Ангелы чистоты». Наша команда справится на ура с уборкой любой сложности, даже после ремонта. Нужна химчистка мебели? Легко. Только безопасные средства и душевный подход к каждому клиенту. Освободите время для себя. «Ангелы чистоты» ждут вашего звонка. 8-919-808-2458.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.
3: Радио Омега.
4: Реклама.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 8.43. Температура плюс 21. На Радио Омега с нами Катя Григорьева, спонсор всемирной истории ООО «Политекс». Производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю летнюю одежду и на демисезонку. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 9 июня 1978-го в британском Кембридже родился солист группы Мьюз Мэтью Беллами. Диапазон его голоса примерно в 3,5 октавы. Он активно использует фальцет и вибрато, и эти приемы – одна из визитных карточек звучания группы. Сам Мэтью говорит, что у него очень маленькие голосовые связки. Он также отлично играет на гитаре и не раз попадал в списки лучших. Например, в 2009-м журнал Classic Rock включил Беллами в топ величайших гитаристов всех времен. У Мьюз образ положительных рокеров. По словам Мэтью, уже в начале карьеры музыканты отказались от разгульного образа жизни. При этом Беллами бывает импульсивен на концертах. Во время тура в 2004-м разбил на сцене почти 140 гитар. Музыкант – счастливый отец троих детей. У него есть сын-подросток от звезды фильма «Как отделаться от парня за 10 дней» Кейт Хадсон. В браке с моделью Эль Эванс растут двое малышей – сын и дочь. Беллами старается успеть все. Занимается и творчеством, и детьми, и даже содержит овечью ферму. И говорит: не трать время, иначе оно потратит тебя.

0: Реклама. Политекс объявляет распродажу. Перчатки от 7, футболки от 250, брюки от 360 рублей. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток Политекс на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Радио Омега. Тольятти 106.9 FM.

0: Омега.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 9, температура плюс 21. В течение следующего часа ищем невероятный ответ на невероятный вопрос. Победителю в подарок пара билетов в театр. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Созаединение».
2: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТК «Карусель», первый этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара ограничено.
3: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
4: Здоровым быть легко.
1: Тольятти-молоко. Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
1: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 9.02, температура плюс 22, днем ожидается 23-25 градусов, временами дождь. С новостями на Радио Омега, Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. Российские власти готовятся возобновить обсуждение эксперимента по продаже российского вина через инфраструктуру Почты России и маркетплейсов, разрешив также рекламу виноделин. Это позволит столкнувшимся с падением продаж виноделам расширить географию сбыта. С запросом к Владимиру Путину обратился вице-премьер Дмитрий Патрушев, сообщает «Коммерсант». Перечень вин должен отдельно определить Минсельхоз. Москва и Татарстан стали лидерами национального рейтинга состояния инвестиционного климата в России, сообщило агентство стратегических инициатив в рамках Петербургского международного экономического форума. Второе место поделили Нижегородская и Московская области, на третьей строчке Сахалинская область, Санкт-Петербург и Башкирия, отмечает ТАСС. В топ-5 регионов с благоприятным инвест-климатом вошли Калужская область, Краснодарский край, а также Крым и Чечня. При этом 49 субъектов России улучшили свои показатели в рейтинге за год. Учебный год в России прошел штатно, сообщил РИА Новости вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Он также добавил, что по поручению Владимира Путина основной период ГИА стартовал 1 июня. Расписание экзаменов было синхронизировано с окончанием учебного года, что было удобно как для учителей, так и для учеников. Кроме того, в этом году на ЕГЭ зарегистрировались более 700 тысяч человек, а в сдаче ОГЭ приняли участие около 1,5 миллиона учеников. С начала сезона в Самарской области зарегистрировано 9 лесных пожаров, на землях лесного фонда 5 пожаров общей площадью 5,5 гектаров. Также с начала года произошло 9 ландшафтных пожаров на сопредельных с лесом территориях общей площадью более 30 гектаров. Минприроды региона отметили, что по сравнению с весной прошлого года на землях лесного фонда количество пожаров сократилось в 3 раза, а площадь возгорания уменьшилась в 3,5 раза. Ландшафтных пожаров стало меньше в 3 раза, а их площадь сократилась почти в 15 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Роспотребнадзоре рассказали о росте заболеваемости гриппом по итогам прошлого года. Показатели увеличились в 3 раза по сравнению с 2024-м. Зафиксировано 375 случаев на 100 тысяч человек, что выше средних многолетних значений в 6 раз. Как пишет Интерфакс, наибольшие показатели заболеваемости среди детей наблюдались в возрастной группе от 1 года до 6 лет. В документе отмечается, что с 2021 года в России наблюдается тенденция к росту заболеваемости гриппом, что обусловлено увеличением обращения населения за медицинской помощью. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 22, днем ожидается переменная облачность, временами дождь, ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 23-25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 9.09. Температура в Тольятти плюс 22. Сегодня вторник, 9 июня. Что на этот день обещают астрологи, расскажем через 5 минут. А прямо сейчас невероятный вопрос от Радио Омега. На правах рекламы. Сегодня вы можете выиграть 2 билета на спектакль «Салон красоты» или «О чем говорят женщины» драматического театра «Колесо» имени Глеба Дроздова с участием блистательных артистов. Спектакль состоится 17 июня в 19 часов в культурном центре «Автоград» 16+. Подробности об организаторе и правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Чтобы выиграть, попробуйте ответить на следующий вопрос. Сегодня день рождения Джонни Деппа. В одном из давних интервью он рассказывал, что уже с 12 лет пробовал всякое вредное, но что-то его спасло тогда. Что же изменило жизнь и детство Джонни Деппа? Итак, 9 июня, день рождения Джонни Деппа. В одном из давних интервью он рассказывал, что уже с 12 лет пробовал всякое вредное. Но что-то его спасло тогда. Что же изменило жизнь и детство Джонни Деппа? 510-225. Удачи вам!
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро. 9 часов 14 минут. Температура в Тольятти плюс 22. На радио Омега думаем над невероятным вопросом. Сегодня день рождения Джека Воробья, Эдварда Руки-Ножницы, Чарли с шоколадной фабрики, актера Джонни Деппа. В одном из давних интервью

0: можете получить неприятный щелчок по носу. Львы, возможно, вам придется принимать решение под давлением. Если поймете, что не выдерживаете, призывайте третью сторону, посредника. Девы, некоторые события дня принесут вам неудобства здесь и сейчас. Но если вы с ними справитесь, они сослужат вам очень хорошую службу. Весы. День, когда можно стартовать с нуля, не беспокоясь о последствиях. Попробуйте сделать то, на что раньше никак не хватало духу. Скорпионы, не стоит уклоняться от новых дел, даже если вам очень не хочется в них вникать. Все равно включаться придется, так что лучше уж сразу. Стрельцы, день преждевременных выводов и поспешных решений. Будьте осторожны. Козероги. День повышения качества работы. Пересмотрите критерии оценки. В данный момент они уж слишком свободные. Водолеи. День, когда можно безболезненно отказаться от неприятной привычки или даже полностью поменять режим дня. Это пойдет на пользу. Рыбы. Привычные задачи могут внезапно усложниться. Закладывайте на все дополнительное время и не нервничайте в случае неудач.
1: Радио Омега. Тольятти.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. В Тольятти 9.21, температура плюс 22. На Радио Омега ломаем голову над невероятным вопросом. Сегодня день рождения Джонни Деппа. В одном из давних интервью он рассказывал, что уже с 12 лет пробовал всякое вредное. Но что-то его спасло тогда. Что же изменило жизнь и детство Джонни Деппа? 510-225, как думаете?
1: А у него друг умер, брат Хоакина Феникса. Это его оттолкнуло.
0: Оттолкнуло от всего вредного. Угу. Мысль понятна, но это не то, что я имел в виду.
1: Ну тогда музыка, наверное, он музыкой увлекался.
0: Вот это близко к тому, что я имел в виду.
1: Но это неправильный ответ.
0: Это не точный ответ.
1: Не точный ответ. Хорошо, ладно, спасибо.
0: Спасибо вам за версии. Догадайтесь, набирайте 510-225 и выигрывайте. Прямо сейчас на Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева, спонсор новостей с всего света, ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю летнюю одежду и на демисезонку. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Иоганн Вольфганг фон Гёте был не только гением литературы, но и страстным натуралистом. В его личной коллекции 40 кусков балтийского янтаря. Гёте ценил их исключительно за оптические свойства. Он даже шлифовал из окаменелой смолы линзы, чтобы изучать теорию цвета. И понятия не имел, какой секрет держал в руках. На днях в Йенском университете решили просветить эти камни на сверхмощном томографе, и внутри янтаря увидели трех насекомых, запертых в смоле 40 миллионов лет назад. Самой интересной находкой стал вымерший древний муравей. Судя по анатомии, этот вид строил огромные гнезда на деревьях и приходится близким родственникам, современным муравьям. Авторы открытия сказали так. Гёте считается основателем морфологии, науки о строении организмов. И он был бы рад увидеть, как удалось получить ценные знания в этой области, используя совершенно новые методы.
2: Реклама. Акция от производителя перчаток «Политекс». Перчатки по себестоимости на Заставной 26А. Спешите, ниже цен уже не будет. На крупный опт дополнительные скидки. Подробности по телефону 55 89 85.
5: Реклама. 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
6: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

0: 106.9 FM – это радио «Омега», музыка, которую мы любим. 9.31 в Тольятти, температура плюс 22, днем ожидается 23-25 градусов, временами дождь. Вот невероятный вопрос, над которым думаем прямо сейчас. 9 июня – день рождения Джонни Деппа. В одном из давних интервью он рассказывал, что уже с 12 лет пробовал всякое вредное. Но что-то его спасло тогда. Что же изменило жизнь и детство Джонни Деппа? Может, вы догадались? Доброе утро.
1: Доброе утро. Я думаю, что его спасла музыка, в частности, гитара.
0: Смотрите, цитата из того интервью. «Я рано начал играть в рок-группах и ночных клубах, и это стало моим реальным образованием. Гитара – это абсолютно правильный ответ». Браво! Как вас зовут?
1: Меня зовут Мария.
0: Мария, очень приятно. На правах рекламы вы выиграли 2 билета на спектакль «Салон красоты» или «О чем говорят женщины» драматического театра «Колесо» имени Глеба Дроздова с участием блистательных артистов. Спектакль состоится 17 июня в 19 часов в культурном центре «Автоград 16+.» Подробности об организаторе и правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Мария, поздравляю.
1: Ура, спасибо. Я Мария Пальцева, подстёпок Флоры, разгадала невероятный вопрос на радио Омега.
0: Новый невероятный вопрос завтра утром после 9. Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции». Премиум-резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39. Сейчас в Тольятти плюс 22. Днем ожидается переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 23-25.
2: Реклама. Жить в резиденции «Парус» значит жить по высоким стандартам. Закрытая территория, подземный паркинг, уникальные планировочные решения и лоджии с видом на Волгу. Выберите свою лучшую квартиру в премиум-резиденции «Парус». Звоните 743-999.
3: Застройщик ООО «СС Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 9.37, температура плюс 22 градуса. На календаре вторник, 9 июня. В этот день родились такие известные личности, как первый российский император Петр I, изобретатель паровоза Джордж Стефенсон, звезды кино Джонни Депп, Натали Портман и Майкл Джей Фокс, американский гитарист-виртуоз Лес Пол и основатель группы Deep Purple Джон Лорд. Также 9 июня отмечается Международный день друзей. А историю этого праздника расскажем через 5 минут на радио Омега.
1: Реклама. Идеальный завтрак начинается с правильных продуктов из супермаркетов «Миндаль». Нежное сливочное масло «Вкуснотеево» 82,5% жирности, всего 199,99 за 180 граммов. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: В Тольятти открылась новая глазная клиника «Кузляр». В клинике «Кузляр» вы можете пройти полную проверку зрения, провести операцию по катаракте и лазерные процедуры. Сеть клиник «Кузляр» уже 17 лет работает в Поволжье, а теперь и в Тольятти. Ждем вас в клинике «Кузляр» по адресу 70 лет Октября, 31А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
4: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр Кровли.
3: А, Центр Кровли. Слышал. Телефон подскажешь?
4: Записывай. 69-62-85.
5: Центр Кровли.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 9.43. Температура плюс 22. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 9 июня – Международный день друзей. Считается, что древние славяне называли другом товарища в военном деле. Отсюда и связь со словом «дружина». Сегодня друзьями считают людей, с которыми есть взаимное доверие, уважение и общие интересы. Судя по опросам ВЦИОМ, друзей имеют 83% россиян. История знает случаи истинной дружбы среди великих. Например, писатели Иван Бунин и Александр Куприна в эмиграции в Париже поселились в одном доме, а когда обоих номинировали на Пушкинскую премию и пришлось делить денежный приз, Бунин писал Куприну: «Радуюсь тому, что судьба связала мое имя с твоим». Фридрих Энгельс скрупулезно подбирал материалы для трудов своего друга Карла Маркса, регулярно поддерживал его материально, по одной из версий усыновил внебрачного сына Карла, а после его смерти подготовил к печати два неоконченных тома главного детища Маркса – «Капитала». Когда изобретатель Томас Эдисон оказался в инвалидном кресле, его друг Генри Форд купил такое же, и друзья стали выезжать на совместные прогулки на колясках.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти без 3 минут 10, температура плюс 22. Несколько минут назад Мария разгадала невероятный вопрос от радио Омега. Он звучал так. Сегодня день рождения Джонни Деппа. В одном из давних интервью он рассказывал, что уже с 12 лет пробовал всякое вредное. Но что-то его спасло тогда. Что же изменило жизнь детства Джонни Деппа? Гитара, вот правильный ответ. Марию поздравляем, она получает в подарок пару билетов в театр, а нам с вами обязательно повезет завтра утром после 9 в игре «Невероятный вопрос» на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости, как автомобили Kia. Kia-центр на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia-центр на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
2: Телефон рекламной службы. 510-210.
3: Радио Омега.
2: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 10.01, температура плюс 23, днем ожидается 23-25 градусов, временами дождь. С новостями на Радио Омега, Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. В России разрабатывают меры, чтобы исправить ситуацию с поставками топлива в Крым. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подтвердил, что определенные проблемы сейчас действительно есть. Темой уже занимается Минэнерго. Кремль рассчитывает, что принятые меры помогут не допустить более серьезных сложностей, передают ведомости. Ранее в Крыму временно ограничили продажу бензина до 20 литров на один автомобиль. Заправку канистра также запретили. В Севастополе власти предупредили, что логистические сложности могут сохраняться около месяца. При этом топливо ежедневно поступает на заправки, а автомобилистов просят не создавать запасы. В России рынок первичного жилья преодолел наиболее сложный период из-за высоких процентных ставок и снижения доступности кредитования, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление гендиректора Дом.РФ Виталия Мутко. По его словам, уже произошел поворот в сторону снижения ключевой ставки, а критическая фаза для рынка уже осталась позади, хотя девелоперы по-прежнему работают в непростых условиях. Конец цитаты. На устойчивость отрасли указывает тот факт, что объем поступления от продаж новостроек за первые 4 месяца этого года достиг 1,5 триллиона рублей. Это на 11% превышает результат аналогичного периода прошлого года. При этом Мутко считает ситуацию на рынке неоднородной. В ряде регионов продажи жилья не успевают за темпами строительства, из-за чего сохраняются признаки недостаточного спроса. В июне в Самаре открылась новая экостанция по приему вторичного сырья. Это партнерский проект сети гипермаркетов «Магнит», компании «Сибур» и производителя бытовой химии «ГРАС». Новый пункт раздельного сбора организован на парковке гипермаркета «Магнит» на проспекте Кирова, 308. На площадке установлены большие разноцветные контейнеры для различных видов вторсырья. Рядом с площадкой установлена инсталляция «Найди время, сделай мир чище» в виде больших песочных часов. В их верхней части находятся отходы, а в нижней – реальные товары, произведенные из переработанного вторсырья. Экостанция работает круглосуточно. Сербский режиссер и сценарист Эмир Кустурица рассчитывает получить российское гражданство в следующем году. Об этом он рассказал ТАСС. Режиссер также выразил желание снять фильм о российском хоккеисте Александре Овечкине. Ранее Эмир Кустурица рассказал о важности создания сильных и честных фильмов. Он объяснил это растущей конкуренцией за внимание зрителей в современной киноиндустрии. В октябре 2025 года режиссер заявил, что собирается получить российское гражданство после завершения съемок своего нового фильма по мотивам русского романа Валентина Распутина «Последний срок». Съемки проекта пройдут в Сербии. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 28 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 23, днем ожидается переменная облачность, временами дождь, ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 23-25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 11 минут 11, температура в Тольятти плюс 23. О том, что нового в мире моторов, расскажем прямо сейчас на радио Омега 106.9 FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Новый актуальный термин в автоиндустрии – китайское автомобильное плато. Рынок КНР рос рекордными темпами 15 лет и уперся в потолок. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, внутренний парк страны достиг 370 миллионов машин, а продажи в прошлом месяце просели на 12%. Госсубсидии отменены, маржинальность китайских автокомпаний упала до минимума. Экспорт в США и Европу пока буксует из-за заградительных пошлин. Профицит мощности в КНР составляет 15 миллионов машин в год. Их просто некому продавать внутри страны. Эксперты говорят, золотая эпоха завершена, рынок перенасыщен, и 100 нынешних брендов выживут максимум 25. Рынок агрессивно монополизируют гиганты уровня Бит и Джили. Как все отразится на нас с вами? Хочется думать, что хотя бы небольшим снижением цен.
4: Реклама. Справедливость – твой конек? Твоей энергии хватает на помощь тем, кто в ней нуждается? Твоя профессия – юрист? Поступай после 9 и 11 класса в колледж «Современная гуманитарная бизнес-академия». Изучай 2 иностранных языка, работай за рубежом и получай востребованную профессию. Становись юристом и работай в любой точке мира. Подавай заявку на поступление по номеру 343-343.
5: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
6: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
7: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
8: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-0027-919.
9: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио «Омега».

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 10.20, температура плюс 23. На радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мангровые леса Земли начали активно восстанавливаться, и последние 16 лет растут быстрее, чем исчезают. Об этом говорят данные со спутников. Мангры – это уникальные деревья, которые приспособились жить прямо в соленой океанской воде. Для побережья они работают как живой щит, гасят удары цунами, защищают берега от штормов и служат безопасным детским садом для рыб и крабов.

0: Но главное, они эффективно улавливают углекислый газ из атмосферы и веками удерживают углерод в прибрежном иле, сдерживая глобальное потепление. Больше всего мангровых лесов находится в Юго-Восточной Азии. Долгое время считалось, что мы их полностью теряем из-за промышленного освоения побережий и вырубки под рыбные фермы. Но природа оказалась выносливой и способной к восстановлению. Как только люди забрасывали искусственные пруды, мангры тут же захватывали их обратно. В ряде регионов зафиксирован мощный скачок их роста. Однако, если из-за изменения климата уровень мирового океана поднимется слишком быстро, деревья банально утонут. И тогда вместо очищения атмосферы они начнут возвращать углерод обратно. Так что расслабляться экологам пока рано.
1: Реклама. Отдых – это хорошо, а отдых с Алтын спецодежда – это здорово. Отличный выбор удобной одежды для рыбалки, охоты и активного отдыха в магазинах Алтын спецодежда. Наш сайт – altinsis.rf.
2: Гранит памяти. Качество на совесть. Звоните 417-900.
3: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 106.9 FM – это радио Омега, музыка, которую мы любим. Половина 11 в Тольятти, температура плюс 23. Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Тольяттинский завод легких конструкций». Компания «Центр кровли» гарантирует качественные металлочерепицу и профлис собственного производства. В Тольятти плюс 23, днем ожидается переменная облачность, временами дождь, ветер северо-западный 1,6 метров в секунду, температура плюс 23-25.
1: Реклама. Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою? В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Звоните 69-62-85.
2: Центр кровли.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио Омега.

106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 10.39, температура плюс 23. На календаре вторник, 9 июня. Сегодня Международный день друзей, а также Международный день архивов и день пускания мыльных пузырей. В 1978 году, 9 июня, родился солист группы Мьюз Мэтью Беллами. Его историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 10.43. Температура плюс 23. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 9 июня 1978-го в британском Кембридже родился солист группы Мьюз Мэтью Беллами. Диапазон его голоса примерно в 3,5 октавы. Он активно использует фальцеты вибрато, и эти приемы – одна из визитных карточек звучания группы. Сам Мэтью говорит, что у него очень маленькие голосовые связки. Он также отлично играет на гитаре и не раз попадал в списки лучших. Например, в 2009-м журнал Classic Rock включил Беллами в топ величайших гитаристов всех времен. У Мьюз образ положительных рокеров. По словам Мэтью, уже в начале карьеры музыканты отказались от разгульного образа жизни. При этом Беллами бывает импульсивен на концертах. Во время тура в 2004-м разбил на сцене почти 140 гитар. Музыкант – счастливый отец троих детей. У него есть сын-подросток от звезды фильма «Как отделаться от парня за 10 дней» Кейт Хадсон. В браке с моделью Элли Эванс растут двое малышей – сын и дочь. Беллами старается успеть все, занимается и творчеством, и детьми, и даже содержит овечью ферму. И говорит: не трать время, иначе оно потратит тебя.

0: радио «Омега».
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 11, температура плюс 23 градуса. Говорят, что автомобилистов, пойманных нетрезвыми за рулем, обяжут проходить диагностику, лечение от зависимости и реабилитацию. Читаем об этом в разделе «Новости» на сайте 106.9fm.ru. А через 4 минуты свежий выпуск новостей на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
3: Инструментальная музыка.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 11.02, температура плюс 23, днем ожидается 23-25 градусов, временами дождь. С новостями на Радио Омега Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству оперативно проработать предложения президента, которые прозвучали на Петербургском международном экономическом форуме, пишет «Коммерсант». Среди них возможная отсрочка дальнейшего снижения порога выручки до уплаты НДС. Речь идет о компаниях и предпринимателях на упрощенной системе налогообложения. Сейчас этот порог составляет 20 миллионов рублей. По действующим правилам, в следующем году он должен снизиться до 15 миллионов, а с 28-го до 10 миллионов. Теперь правительству вместе с депутатами предстоит проработать возможность сохранить порог на нынешнем уровне. В России предложили бесплатно доставлять посылки пенсионерам на дом. Как сообщает РИА Новости, такое обращение депутаты Госдумы направили в Минцифры. Речь идет о посылках, которые уже пришли в почтовое отделение по месту жительства получателя. Доставку предлагают оформлять по заявлению пенсионера или после подтверждения права через государственную информационную систему. Помимо пенсионеров, услуга может быть доступна людям с инвалидностью, маломобильным и одиноко проживающим гражданам. Авторы инициативы считают, что это снизит бытовую нагрузку и сделает почтовые услуги доступнее. Российские регионы сегодня обладают правом самостоятельно принимать решения о продлении работы одной из групп детских садов до 19 или до 20 часов. На федеральном уровне принимать закон не нужно, достаточно того, что для субъектов эта мера поддержки демографии вполне подъемна. Об этом заявила зампред Комитета Госдумы по защите семьи вопросом отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Так она прокомментировала идею, которую озвучил замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Он предложил официально продлить режим работы детских садов до 12 часов. По мнению общественника, это необходимо работающим родителям. Помощник губернатора Самарской области по защите от беспилотной опасности Денис Портнягин рассказал о мерах противодействия массовым атакам БПЛА в регионе. По его словам, в этом направлении уже ведется активная работа. Между подразделениями ответственных служб налаживается взаимодействие, включающее использование средств радиоэлектронной борьбы, систем постановки радиопомех и радиолокационных станций. Регулярно проводятся специальные мероприятия, рассказал Портнягин. Жители региона также участвуют в решении проблемы. Например, студенты, ученые из СамГУ занимаются развитием искусственного интеллекта в этом направлении. В России растут продажи автомобилей с пробегом. За первые 5 месяцев этого года они увеличились на 20%, сообщили РИА Новости аналитики. Сильнее всего спрос вырос на подержанные машины китайских марок, сразу на 55%. Эксперты связывают это с тем, что доля таких автомобилей на рынке пока небольшая. Также россияне чаще выбирали немецкие, корейские, японские и российские машины. Также в страну стали реже возить автомобили мощнее 160 лошадиных сил. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 28 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Автозаводский рынок». «Автозаводский рынок» примет на работу дворников. Зарплата от 46 тысяч рублей с НДФЛ. График работы 3 через 1 с 7 до 16 часов. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Телефон 33 28 88. В Тольятти плюс 23, днем ожидается переменная облачность, временами дождь, ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 23-25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 12 минут 12. Температура в Тольятти плюс 23. Сегодня утром Мария разгадала невероятный вопрос от Радио Омега. Он звучал так. 9 июня, день рождения Джонни Деппа. В одном из давних интервью он рассказывал, что уже с 12 лет пробовал всякое вредное. Но что-то его спасло тогда. Что же изменило жизни детства Джонни Деппа? Гитара. Вот правильный ответ.
1: Я Мария Пальцева, подстёпок Флоры, разгадала невероятный вопрос на радио Омега.
0: Марию поздравляем, она получает в подарок пару билетов в театр. Новый невероятный вопрос завтра утром после 9. Впереди Леони и Кейлом Скотт, Стей, а еще смысловые галлюцинации. Охотники уже через полминуты на радио Омега.
2: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио Омега.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Радио Омега – отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. Леони и Кайлом Скотт. Stay. 11:20. Температура в Тольятти плюс 23. В 11:30 новости, а еще впереди Джаспер Форкс, Жем Ле Диабль, а также Black Wonderful Life через полминуты на Радио Омега.
1: Реклама.
2: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен.

0: воздушный батист, струящиеся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».

0: Радио Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: 106.9 FM – это радио «Омега», музыка, которую мы любим. Ума Турман и Патрисия Касс, не позвонишь. 11:33, температура в Тольятти +23. Днем ожидается переменная облачность, временами дождь, ветер северо-западный 1,6 метров в секунду, температура +23-25.
1: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
2: Радио «Омега».
3: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: 106.9 FM, это радио Омега. Меньше слов и больше музыки. Сандра, Everlasting Love. 11:46, температура в Тольятти плюс 23. Мы на пороге нового выпуска золотой коллекции радио Омега. Это самые красивые песни минувших десятилетий, которые сохранят популярность еще на многие годы. Даррен Хейс, Insatiable. Лабуш, SOS, а еще Пол Маккартни, Yesterday. Через полминуты на старте золотой коллекции радио Омега.
1: Реклама. Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
2: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Даррен Хейс «Insatiable» в золотой коллекции «Радио Омега» среди хитов высшей пробы. В Тольятти скоро 12, температура плюс 23. С вами Михаил Соколов. Встречаемся завтра утром в 7 часов. А сегодня после 12 в нашей компании на «Радио Омега» Дмитрий Рожков. Хорошего дня вам, будьте здоровы.
1: Реклама. В Тольятти открылась новая глазная клиника «Кузляр». В клинике «Кузляр» вы можете пройти полную проверку зрения, провести операцию по катаракте и лазерные процедуры. Сеть клиник «Кузляр» уже 17 лет работает в Поволжье, а теперь и в Тольятти. Ждем вас в клинике «Кузляр» по адресу 70 лет Октября, 31А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».
2: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: Радио Омега, 106,9 FM, в Тольятти, 12 часов 2 минуты, за окном плюс 25 градусов. Новости на Радио Омега, Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Тольяттинский завод легких конструкций». Компания «Центр кровли» гарантирует качественные металлочерепицу и профлист собственного производства.
1: Здравствуйте. Еврокомиссия может утвердить 21-й пакет антироссийских санкций уже на этой неделе. Об этом сообщил официальный представитель ЕК Паула Пиньо на брифинге в Брюсселе. По ее словам, работа над новыми ограничениями сейчас продолжается, а решение со стороны Еврокомиссии может быть принято в ближайшие дни. После этого предложение обычно передают на рассмотрение в Совет Евросоюза, пишет Интерфакс. Ранее глава евродипломатии Кая Каллас говорила, что ЕС готовит новые санкции, чтобы подтолкнуть Москву к переговорам. Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на модернизацию и повышение удобства почтовых сервисов Почты России для граждан. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры. Согласно сообщению ведомства, банки перестанут взимать комиссию с Почты России за прием платежей за жилье и коммунальные услуги через электронные средства. Помимо прочего, законопроект предусматривает перевод платежных документов за ЖКХ в электронный формат. Квитанции будут направлять через портал госуслуги, поэтому граждане смогут получать и оплачивать счета онлайн без ожидания бумажных уведомлений. При этом доставка бумажных квитанций сохранится для пенсионеров, льготной категории граждан и пользователей, не имеющих учетной записи на госуслугах. Эта услуга останется бесплатной. У 35 из 100 крупнейших российских онлайн-продавцов в прошлом году упал оборот. Это посчитали аналитики Data Insight. Самое большое падение продаж у мегамаркета, интернет-магазина электроники и бытовой техники Эльдорадо на 93,45% соответственно. Более 25% недосчитались в обороте МТС Шоу, Ашан, Купер и МВидео. До сих пор самым неудачным считался 2018, когда у 22 компаний было отмечено снижение продаж. В этом году в Самарской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» будет выполнен ремонт автомобильных дорог, ведущих к зонам отдыха, досуга и детским оздоровительным лагерям. Новое дорожное покрытие появится на 17 участках таких дорог общей протяженностью 36 километров. Работы по восстановлению дорожной инфраструктуры запланированы в Волжском, Кинельском и Борском районах, а также в городских округах Самара и Тольятти. Реализация данных мероприятий обеспечит безопасный и комфортный подъезд к более чем 20 детским развивающим центрам и местам организованного отдыха, включая 5 детских оздоровительных лагерей. Apple представила Siri нового поколения с искусственным интеллектом. Обновленный ассистент сможет искать информацию не только в интернете, но и в личных сообщениях, электронной почте, фотографии и других данных пользователя. Siri научилась учитывать контекст запросов, работать сразу с несколькими приложениями, распознавать изображения и анализировать объекты через камеру устройства, сообщили в компании. Кроме того, помощник получил расширенные возможности для создания и редактирования текстов с использованием искусственного интеллекта. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 28 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама. Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою? В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 93-98-93.
3: Центр кровли.
0: На радио «Омега» о погоде на завтра спонсор прогноза ООО «Автозаводский рынок». На автозаводском рынке весь июнь скидки до 50% на шторы и карнизы. А также еженедельная скидка выходного дня. Минус 10% на все. Столовый рынка и отделе бистро. «Автозаводский рынок» приглашает за покупками на «Революционную 1». 10 июня в среду в Тольятти ожидается переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 16, завтра днем плюс 23-25. Сейчас в Тольятти 25 градусов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Омега».

0: на 106.9 FM.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик Единение».
2: Реклама. В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранить традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Единение».

0: Дэвид Гетта и Сия на радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения. Вашей компании Дмитрий Рожков. Приятнейшего вам дня желаю. Сегодня вторник, 9 июня. Для чего нужны коралловые рифы? И о других любопытнейших фактах, связанных с ними, Анна Романова расскажет нам в предстоящие 5-6 минут. Еще раньше ДДТ на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама.
2: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
3: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9, телефон 2-11-11-2.
4: Это лето будет вкусным супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 июня всеми любимое шоколадное мороженое «Гигант» от «Сампо» стоит всего 59,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
5: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
6: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
7: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
8: Откройте двери в мир моушн-дизайна со знанием двух иностранных языков. Если вы мечтаете стать профессиональным дизайнером, получив зарубежную практику, то колледж СГБА создан специально для вас. Мы предлагаем вам пройти обучение у лучших специалистов в области дизайна, которые помогут вам развить свои навыки и научат применять их на практике. Подай заявку на поступление в СГБА по номеру 343-343.
9: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Вспомнили об осени вместе с группой ДДТ на радио Омега «Золотые хиты». Чу-чу-чу, не сглазить, только-только в Тольятти. Начала устанавливаться летняя погода. Конечно, картину немножко будут портить в ближайшие дни дожди, но остается надеяться, что не сильно. Посмотрим, что впереди на 106.9 FM. Ждет нас роскошнейшая баллада «Die with a Smile» в исполнении Леди Гаги и Бруно Марса. А сейчас на радио Омега Анна Романова. Спонсор «Горячей десятки» на 106.9 FM ООО «Смотри Тольятти». Офтальмологическая клиника «Смотри» на Карла Маркса, 50.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Коралловые рифы – это самые древние и разнообразные морские экосистемы на Земле. Известно, что это естественные подводные фильтры. Рифы постоянно фильтруют воду, улавливая микроорганизмы и повышая прозрачность воды. Сегодня коралловые рифы. Кораллы – это крошечные живые организмы, полипы, а не растения и не камни. Они состоят в близком родстве с медузами. Коралловые рифы существуют более 400 миллионов лет. Они занимают менее 2% площади океана, но служат домом для четверти всех морских обитателей. Рекордсмены по биоразнообразию – это рифы так называемого кораллового треугольника. Это акватория между Филиппинами, Индонезией и Малайзией. Там обитают около 76% всех известных в мире видов кораллов и тысячи разновидностей рыб. Кораллы растут невероятно медленно, от 1 до 5 миллиметров в год. Формирование массивного рифа занимает многие тысячелетия. Рифы очень шумные. Здоровый коралловый риф издает постоянный громкий гул, треск и щелканье. Их генерируют креветки, рыбы и сами полипы. Личинки кораллов и рыб, которые дрейфуют в

0: открытом океане за километры от рифа, ориентируется на этот звук, как на акустический маяк, чтобы найти дорогу домой. Кораллы – жестокие агрессоры. Место на рифе ограничено, поэтому разные виды кораллов ведут непрерывные войны за пространство. У кораллов есть специальные боевые щупальца, которые могут переваривать и выжигать соседей. Кораллы создают собственную SPF-защиту – особые флуоресцентные белки, которые защищают их от солнца. На рифах действительно процветает мафия. Хищники умеют договариваться между собой и охотятся сообща. Например, так делают гигантские мурены и рыбы-групперы. Гибкая мурена выгоняет рыбу из укрытия, а группер ловит ее на выходе. Также процветают и хорошие сообщества. Крошечные щелкающие креветки практически слепые, но они отличные строители нор. Они делят жилье с рыбами-бычками. Бычок работает глазами и предупреждает креветку об опасности взмахом хвоста. Чтобы связь не терялась, креветка всегда держит один свой усик на теле бычка. Это очень мило, мне кажется. И что на первом месте? Коралловые рифы бывают не только в теплых тропических морях и океанах. В полярных регионах на глубине от 200 до 1500 метров в ледяной воде процветают очень необычные кораллы, о которых я расскажу вам в следующий раз.
1: Горячая десятка Анны Романовой. Реклама.

0: «Клиника Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Радио «Омега». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 106.9 FM. Радио «Омега».

0: радио «Омега».
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио «Омега».

0: На радио Омега погода на завтра. Спонсор прогноза ООО «Политекс». Производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю летнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов. В среду 10 июня в Тольятти ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь возможен. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до плюс 16, завтра днем 23-25 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 26.
1: Реклама. Выгодные скидки на большие объемы закупок и бесплатная доставка от производителя перчаток и спецодежды «Политекс» на Заставной 26А. Спешите, ниже цены уже не будет. Подробности по телефону 55-89-85.
2: Тольятти, 106,9 FM. Радио «Аминь».

0: Группа «Город 312» на радио «Омега», там, где музыка прежде всего и где в предстоящие 15 минут мы будем слушать с вами хиты, проверенные временем из золотой коллекции радио «Омега». В этом отрезке BVO, «Living in a Fantasy», «Sweet Harmony» от «Beloved» и «Крис Ри».
1: Реклама. Работаете в сложных условиях? Алтын спецодежда знает, как защитить вас. Современная спецодежда для сварщиков, влагозащитные костюмы, термостойкая экипировка. Все для вашей безопасности и комфорта. Дзержинского 68А и Лесная 36.
2: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» — это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
3: В кино с детьми? Выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
4: Хочу клубнику.
5: Хочу арбуз.
6: Освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток «Энерджи» «Арбуз клубника».
7: Здоровым быть легко с «Тольятти молоко».
8: А миллион, миллион разных роз.
9: Вы найдете в питомнике растений елы-палы. Роскошные, цветущие, ароматные розы, перед которыми невозможно устоять. Питомник елы-палы. Подстепки «Фермерская 14А».
10: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды. Целый миллион капелек.
11: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
12: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
13: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи.
14: Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-0027-919.
15: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Спонсор золотой коллекции на радио Омега, ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции». Премиум резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39.
1: Реклама.
2: Жить в резиденции «Парус» значит жить по высоким стандартам. Двор без машин, детская комната, уникальные места для отдыха и собственный выход на набережную. Выберите свою лучшую квартиру в резиденции «Парус». Звоните 74 39 99. Застройщик ООО «Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротства граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри – прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
4: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТРК «Капитал». Второй этаж. ТЦ «Хитон». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара ограничено.
5: Гранит памяти. Качество на совесть. Звоните 417-900.
6: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио «Омега».
6: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: Радио Омега, 106.9 FM, в Тольятти, час дня, за окном плюс 26, новости на Радио Омега, Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Страны Евросоюза не могут договориться по поводу кандидатуры переговорщика для контактов с Россией. Об этом рассказал депутат Европарламента от Люксембурга, передает РИА Новости. Главным препятствием для возобновления официального диалога с российской стороной стало отсутствие согласия внутри ЕС, подчеркнул евродепутат. Ранее Владимир Путин сообщил, что для него наиболее предпочтительная фигура для ведения диалога между Россией и Европой – бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. При этом российский лидер отметил, что готов видеть переговорщиком от Евросоюза любого лидера, который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Конец цитаты. В России могут оснастить детские площадки кнопками экстренной связи со службой 112. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Соответствующее обращение направил зампреду правительства Марату Хуснуллину. Чернышов подчеркнул, что на детских площадках часто случаются ситуации, когда дети получают травмы. Если в этих локациях будут находиться кнопки экстренной службы со службой 112, то это позволит сократить время реагирования и станет дополнительным элементом безопасности. Минпросвещение не планирует сокращать или увеличивать срок обучения в школах, потому что 11-летнее образование – это оптимальный вариант. Об этом заявил РИА Новости замглавы ведомства Владимир Жилонкин. Он отметил, что министерство хочет продолжать донастраивать систему образования и федеральные государственные стандарты в рамках установленных 11 лет. В Самаре хотят запустить речной экспресс. Об этом говорится в плане мероприятий по реализации первого этапа стратегии социально-экономического развития города до 36 года. Речь идет о запуске речного экспресса для обеспечения связи с отдаленными городскими и пригородными заречными территориями, сообщили в мэрии. Главная идея документа – сделать жизнь в городе комфортнее и экологичнее. Речь идет о создании удобного городского пространства, от связанной между собой системы парков и набережных до грамотного использования земли и доступности зеленых зон. На прошлой неделе наблюдалось существенное увеличение интереса на туры в Анапу. Спрос практически удвоился в сравнении с предыдущим 7-дневным периодом, сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России. Если ранее типичный рост продаж экскурсий в этот город составлял 30-40%, то на минувшей неделе этот показатель достиг 80% в годовом исчислении. Также следует отметить, что существенного скачка цен на туристические пакеты в Анапу и Сочи пока не зафиксировано. В Анапе наблюдается плавное повышение стоимости отдыха в связи с позитивными новостями об открытии пляжей. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 28 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Омега о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Автозаводский рынок». «Автозаводский рынок» примет на работу дворников. Зарплата от 46 тысяч рублей с НДФЛ. График работы с 7 до 16 часов. Официальное трудоустройство. Полный соцпакет. Телефон 33 28 88. 10 июня в среду в Тольятти ожидается переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 16, завтра днем плюс 23-25. Сейчас в Тольятти 27 градусов.
2: Пять песен о любви на радио Омега украсят ваш день.
3: На радио Омега пять песен о любви.
0: Сегодня в великолепной пятерке лучших романтических баллад на радио Омега группа Bangles, Eternal Flame, Set Me Free, Adjam & Spoon, Владимир Кузьмин, Я не забуду тебя никогда, свежий хит Оливии Дин, So Easy и Элтон Джон. Прямо сейчас в пяти песнях о любви на радио Омега 106.9 FM.

0: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
1: Камбала в миндале по идеальной цене. 399,99 за килограмм. Уже без головы. Вам осталось только выбрать, как ее приготовить. Пожарить до золотистой корочки или запечь с лимоном. Остальные заботы мы взяли на себя. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
2: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
3: Логика и эффективность – твои главные качества. Ты умеешь расставлять приоритеты, делегировать и делать параллельно несколько дел. Кажется, ты прирожденный логист. Такие люди нужны в любой компании. Приходи в колледж СГБА за иностранными языками и профессией, и ты будешь работать логистом в международных компаниях. Подавай заявку на поступление по номеру 343-343 и реализуй свою мечту.
4: Внимание! У кого есть дом, дача или участок? Вы устали от некачественной воды из центрального водоснабжения? У вас перебои с подачей воды?
5: Компания-добытчик. Профессиональное бурение скважин под ключ. Акция только до конца текущего месяца. При заказе скважины скидка 20%. Не упустите свой шанс. Звоните 43-00-43. Добытчик. Чистая вода для вашего дома. Телефон 43-00-43. Код города 84-82.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.

0: На радио Омега о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Политекс». Производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю летнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов. В среду 10 июня в Тольятти ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь возможен. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до плюс 16, завтра днем 23-25 градусов. Сейчас Тольятти плюс 27.
1: Реклама. Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех – дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: Музыкальное сопровождение удачного дня.
1: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Омега».

0: Холли Молли на радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения. Впереди на 106.9 FM золотая коллекция радио Омега с тройкой лучших хитов прошедших десятилетий. Мы услышим Робби Уильямса, Рики Мартина и шведскую певицу Мею, их совместную балладу Private Motion и I Just Died in Your Arms Tonight группы Cutting Crew.
1: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
2: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Центр на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Центр на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
4: В Тольятти открылась новая глазная клиника «Кузляр». В клинике «Кузляр» вы можете пройти полную проверку зрения, провести операцию по катаракте и лазерные процедуры. Сеть клиник «Кузляр» уже 17 лет работает в Поволжье, а теперь и в Тольятти. Ждем вас в клинике «Кузляр» по адресу 70 лет Октября, 31А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».

0: Спонсор золотой коллекции на радио Омега, ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции». Премиум резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39.
1: Реклама. Жить в резиденции «Парус» значит жить по высоким стандартам. Закрытая территория, подземный паркинг, уникальные планировочные решения и лоджии с видом на Волгу. Выберите свою лучшую квартиру в премиум-резиденции «Парус». Звоните 743-999.
2: Застройщик ООО «СС Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Созаединение».
1: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио Омега.
0: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 14 часов.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 10 июня. В среду в Тольятти ожидается переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 16, завтра днем до 23-25 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 26.
0: Радио «Омега». Тольятти 106.9 FM.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Группа «Кино» на радио «Омега». Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Желаю вам отличного продолжения дня вместе с музыкой, которую мы любим на 106.9 FM. Буквально через минуту в «Ванотек» с суперхитом «Саман».
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Кино с детьми? Выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
1: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама.
1: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящиеся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
2: Это лето будет вкусным супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 июня чевапчичи «Слово мясника» стоят всего 99,99. Пора на природу. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
3: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
4: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
5: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
6: Логика и эффективность – твои главные качества. Ты умеешь расставлять приоритеты, делегировать и делать параллельно несколько дел. Кажется, ты прирожденный логист. Такие люди нужны в любой компании. Приходи в колледж СГБА за иностранными языками и профессией, и ты будешь работать логистом в международных компаниях. Подавай заявку на поступление по номеру 343-343 и реализуй свою мечту.
7: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 417 900. Сайт гранитпамяти.ру.
8: Телефон рекламной службы 510 210.
9: Радио

0: На радио Омега погода на завтра. В среду, 10 июня, в Тольятти переменная облачность ожидается. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до 16 градусов. Завтра днем плюс 23-25. Сейчас в Тольятти 26 градусов.
1: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Ольга.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Омега».

0: Эд Ширан, Радио Омега. Меньше слов, больше музыки. Дальше на 106.9 FM подборка наших любимых хитов из золотой коллекции Радио Омега. Тройка лучших песен минувших десятилетий. В этом отрезке Анастейша, еще раньше Day by Day от Реджины и Boy George, Do You Really Want You Hurt Me.
1: Реклама. Мы делаем ваш отдых удобным и комфортным. Экипировка для охоты, рыбалки и активного отдыха в магазинах «Алтын Спецодежда».
2: Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Сайт altinsis.rf.
3: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
4: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9, телефон 2-11-11-2.
5: Некогда наводить порядок? Просто позвоните в клининговую компанию «Ангелы чистоты». Наша команда справится на ура с уборкой любой сложности, даже после ремонта. Нужна химчистка мебели? Легко. Только безопасные средства и душевный подход к каждому клиенту. Освободите время для себя. «Ангелы чистоты» ждут вашего звонка. 8-919-808-2458.
6: А миллион, миллион разных роз.
7: Вы найдете в питомнике растений елы-палы. Роскошные, цветущие, ароматные розы, перед которыми невозможно устоять. Питомник елы-палы. Подстепки «Фермерская 14А».
8: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио «Омега».

0: Реклама. Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
1: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» — это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32. 5 с плюсом — это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм — 7, пиджак — 5, брюки — 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТД «Ленинский» — первый этаж. ТЦ «Миндаль» — второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара ограничено.
2: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
3: Здоровым быть легко. Стальяти молоко.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио Омега.
4: Инструментальная музыка. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 15 часов.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 10 июня. В среду в Тольятти ожидается переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 16, завтра днем до 23-25 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 26.
0: Радио «Омега». Тольятти. 106.9 FM.

0: Группа Total на радио Омега. Музыка, которую мы любим в вашей компании. Дмитрий Рожков, добрый день. Впереди из музыки на 106.9 FM новинка Тедди Суимса «Мистер Know-It-All». Буквально через минуту.
1: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
2: Внимание! У кого есть дом, дача или участок? Вы устали от некачественной воды из центрального водоснабжения? У вас перебои с подачей воды?
3: Компания-добытчик. Профессиональное бурение скважин под ключ. Акция только до конца текущего месяца. При заказе скважины скидка 20%. Не упустите свой шанс. Звоните 43-00-43. Добытчик. Чистая вода для вашего дома. Телефон 43-00-43. Код города 84-82.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.

0: Реклама. Идеальный завтрак начинается с правильных продуктов из супермаркетов «Миндаль». Нежное сливочное масло «Вкуснотеево». 82,5% жирности. Всего 199,99 за 180 граммов. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
1: В Тольятти открылась новая глазная клиника «Кузляр». В клинике «Кузляр» вы можете пройти полную проверку зрения, провести операцию по катаракте и лазерные процедуры. Сеть клиник «Кузляр» уже 17 лет работает в Поволжье. А теперь и в Тольятти. Ждем вас в клинике «Кузляр» по адресу 70 лет октября, 31А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

0: На радио Омега погода на завтра. В среду, 10 июня, в Тольятти переменная облачность ожидается. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до 16 градусов. Завтра днем плюс 23-25. Сейчас в Тольятти 26 градусов.
1: Радио Омега. Тольятти.

0: Это Анна на Клаб на радио Омега, там, где музыка прежде всего и где примерно через минуту зазвучат хиты золотой коллекции радио Омега. Это тройка лучших песен прошедших десятилетий. В этом отрезке у нас Лаура Пузини, It's Not Goodbye, Send Me an Angel, Scorpions и Джо Дассен.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
4: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
5: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
6: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
7: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-0027-919.
8: Телефон рекламной службы. 510-210.
9: Радио «Омега».

0: реклама. Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.
1: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 16 часов.
1: На радио «Омега» погода на завтра. Спонсор прогноза ООО «Политекс». Производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю летнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов. В среду 10 июня в Тольятти ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь возможен. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до плюс 16, завтра днем 23-25 градусов. Сейчас Тольятти плюс 25.
2: Реклама. Политекс объявляет распродажу. Перчатки от 7, футболки от 250, брюки от 360 рублей. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток Политекс на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM.

0: Хит на 106.9 FM.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик Единение».
2: Реклама. В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Единение».

0: Оливия Адамс на радио «Омега». Всегда хорошая музыка в вашей компании. Дмитрий Рожков, рад приветствовать. Далее на 106.9 FM три хита подряд. Услышим группу Агаты Кристи уже через минуту на радио «Омега».
1: Реклама. В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
2: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9. Телефон 2-11-11-2.
3: Некогда наводить порядок? Просто позвоните в клининговую компанию «Ангелы чистоты». Наша команда справится на ура с уборкой любой сложности, даже после ремонта. Нужна химчистка мебели? Легко. Только безопасные средства и душевный подход к каждому клиенту. Освободите время для себя. «Ангелы чистоты» ждут вашего звонка. 8-919-808-2458.
1: Телефон рекламной службы 510-210.

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Омега».

0: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
1: Кино с детьми? Выгодно? Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
2: Хочу клубнику.
3: Хочу арбуз.
4: Освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток «Энерджи» «Арбуз клубника».
5: Здоровым быть легко с «Тольятти молоко».
6: Любишь путешествовать? А еще здорово справляешься с нестандартными ситуациями? Твоя профессия – менеджер по туризму и гостеприимству. Приходи после 9 класса учиться в колледж СГБА и стажируйся за рубежом. Изучай два иностранных языка с носителями и формируй успешное окружение. Становись настоящим профессионалом в области гостеприимства и заботы вместе с СГБА. Номер набери 343-343.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: На радио Омега о погоде на завтра. В среду, 10 июня, в Тольятти переменная облачность ожидается. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до 16 градусов. Завтра днем плюс 23-25. Сейчас в Тольятти 25 градусов.
1: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.

0: Диего. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Мэри Клэр Дюбальдо на радио Омега. Меньше слов, больше музыки. В продолжение часа на 106.9 FM золотая коллекция радио Омега. В этом отрезке у нас Вивьен О'Хара и Адриан Сена, Too Late to Cry, Summer Sun группы Texas и Элтон Джон.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Алтын спецодежда. Продажа противогазов и фильтров для химической отрасли города. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78-24-23. Больше информации на altinsys.ru.
4: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» — это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
5: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
6: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
7: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
8: А миллионы, миллионы разных роз
9: вы найдете в питомнике растений «Елы-палы». Роскошные, цветущие, ароматные розы, перед которыми невозможно устоять. Питомник «Елы-палы». Подстепки «Фермерская 14А».
10: Гранит памяти. Качество на совесть. Звоните 417-900.
11: Телефон рекламной службы 510-210.
12: Радио Омега.

0: Реклама. Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
1: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
2: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара ограничено.
3: Это лето будет вкусным супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 июня всеми любимое шоколадное мороженое «Гигант» от «Сампо» стоит всего 59,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.
4: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: 106,9 FM. В Тольятти 17 часов. На радио Омега о погоде на завтра спонсор прогноза ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки акции каждый день. Ищите специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. 10 июня в среду в Тольятти ожидается переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 16, завтра днем плюс 23-25. Сейчас в Тольятти 25 градусов.
1: Реклама. Идеальный завтрак начинается с правильных продуктов из супермаркетов «Миндаль». Нежное сливочное масло «Вкуснотеево». 82,5% жирности. Всего 199,99 за 180 граммов. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: на 106.9 FM.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик Единение».
2: Реклама. В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Соединение».

0: Apple Disco Machine на радио Омега, там, где музыка прежде всего. Любимые хиты нон-стоп продолжат звучать на 106.9 FM на протяжении ближайших 10 минут. Юлия Савичева на подходе с песней «Высоко». С вами Дмитрий Рожков на радио Омега. Желаю вам приятнейшего вечера.
1: Реклама. Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз». Это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

0: на несколько дел, кажется, ты прирожденный логист. Такие люди нужны в любой компании. Приходи в колледж СГБА за иностранными языками и профессией, и ты будешь работать логистом в международных компаниях. Подавай заявку на поступление по номеру 343-343 и реализуй свою мечту.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: На радио Омега погода на завтра. Спонсор прогноза ООО МДС. Мебельный дом на 40 лет Победы 14. В среду 10 июня в Тольятти ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь возможен. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до плюс 16. Завтра днем 23-25 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 25.
1: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: Ингрид на радио Омега, музыка, которую мы любим. Дальше на 106.9 FM, тройка песен, проверенных временем из золотой коллекции радио Омега. Мы услышим Лиз Маклернан, ее кавер-версию хита Барбары Стрейзанд «Woman in Love», группу «Аха», а также «I Will Survive» Глория Гейнар.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою. В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 93-98-93.
4: Центр кровли.
5: Внимание! У кого есть дом, дача или участок? Вы устали от некачественной воды из центрального водоснабжения? У вас перебои с подачей воды?
6: Компания-добытчик. Профессиональное бурение скважин под ключ. Акция только до конца текущего месяца. При заказе скважины скидка 20%. Не упустите свой шанс. Звоните 43-00-43. Добытчик. Чистая вода для вашего дома. Телефон 43-00-43. Код города 84-82.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио Омега.

0: Спонсор золотой коллекции на радио Омега, ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции». Премиум резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39.
1: Реклама.
2: Жить в резиденции «Парус» значит жить по высоким стандартам. Двор без машин, детская комната, уникальные места для отдыха и собственный выход на набережную. Выберите свою лучшую квартиру в резиденции «Парус». Звоните 74 39 99. Застройщик ООО «Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. В Тольятти открылась новая глазная клиника «Кузляр». В клинике «Кузляр» вы можете пройти полную проверку зрения, провести операцию по катаракте и лазерные процедуры. Сеть клиник «Кузляр» уже 17 лет работает в Поволжье. А теперь и в Тольятти. Ждем вас в клинике «Кузляр» по адресу 70 лет октября 31А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды.
2: Пью воду миллион капелек.
3: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
4: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи.
5: Миллион капелек. То, что нужно детям.
4: Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-0027-919.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.
0: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 18 часов.
1: На радио «Омега» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Политекс». Производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю летнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов. В среду 10 июня в Тольятти ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь возможен. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до плюс 16, завтра днем 23-25 градусов. Сейчас Тольятти плюс 25.
2: Реклама. Акция от производителя перчаток «Политекс». Перчатки по себестоимости на Заставной 26А. Спешите, ниже цен уже не будет. На крупный опт дополнительные скидки. Подробности по телефону 55-89-85.
3: Радио «Омега». Тольятти. 106.9 FM.

0: Группа «Секрет» на радио «Омега», «Золотые хиты». С вами Дмитрий Рожков. Добрый вечер. Через минуту примерно вернемся к любимой музыке на 106.9 FM. Три хита подряд у нас на очереди. Элис Мертен, «No Roots» уже совсем скоро.
1: Реклама. В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
2: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9. Телефон 2-11-11-2.
3: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
4: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 417 900. Сайт гранитпамяти.ру.
5: Телефон рекламной службы 510 210.
6: Радио

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
1: Кино с детьми? Выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
2: В Тольятти открылась новая глазная клиника «Кузляр». В клинике «Кузляр» вы можете пройти полную проверку зрения, провести операцию по катаракте и лазерные процедуры. Сеть клиник «Кузляр» уже 17 лет работает в Поволжье. А теперь и в Тольятти. Ждем вас в клинике «Кузляр» по адресу 70 лет Октября, 31А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Интернет-маркетолог. Тебе интересно продвигать бизнес в интернете? Твоя мечта работать в социальных сетях? Уникальное предложение для активных и целеустремленных в колледже СГБА. Специальность интернет-маркетолог плюс 2 иностранных языка равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери 343-343.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.

0: Спонсор «Горячей десятки» на радио «Омега» ООО «Смотри Тольятти». Офтальмологическая клиника «Смотри» на Карла Маркса, 50.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Коралловые рифы – это самые древние и разнообразные морские экосистемы на Земле. Известно, что это естественные подводные фильтры. Рифы постоянно фильтруют воду, улавливая микроорганизмы и повышая прозрачность воды. Сегодня коралловые рифы. Кораллы – это крошечные живые организмы, полипы, а не растения и не камни. Они состоят в близком родстве с медузами. Коралловые рифы существуют более 400 миллионов лет. Они занимают менее 2% площади океана, но служат домом для четверти всех морских обитателей. Рекордсмены по биоразнообразию – это рифы так называемого кораллового треугольника. Это акватория между Филиппинами, Индонезией и Малайзией. Там обитают около 76% всех известных в мире видов кораллов и тысячи разновидностей рыб. Кораллы растут невероятно медленно, от 1 до 5 миллиметров в год. Формирование массивного рифа занимает многие тысячелетия. Рифы очень шумные. Здоровый коралловый риф издает постоянный громкий гул, треск и щелканье. Их генерируют креветки, рыбы и сами полипы. Личинки кораллов и рыб, которые дрейфуют в открытом океане за километры от рифа, ориентируются на этот звук, как на акустический маяк, чтобы найти дорогу домой. Кораллы – жестокие агрессоры. Место на рифе ограничено, поэтому разные виды кораллов ведут непрерывные войны за пространство. У кораллов есть специальные боевые щупальца, которые могут переваривать и выжигать соседей. Кораллы создают собственную SPF-защиту – особые флуоресцентные белки, которые защищают их от солнца. На рифах действительно процветает мафия. Хищники умеют договариваться между собой и охотятся сообща. Например, так делают гигантские мурены и рыбы-групперы. Гибкая мурена выгоняет рыбу из укрытия, а группер ловит ее на выходе. Также процветают и хорошие сообщества. Крошечные щелкающие креветки практически слепые, но они отличные строители нор. Они делят жилье с рыбами-бычками. Бычок работает глазами и предупреждает креветку о опасности взмахом хвоста. Чтобы связь не терялась, креветка всегда держит один свой усик на теле бычка. Это очень мило, мне кажется. И что на первом месте? Коралловые рифы бывают не только в теплых тропических морях и океанах. В полярных регионах на глубине от 200 до 1500 метров в ледяной воде процветают очень необычные кораллы, о которых я расскажу вам в следующий раз.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Реклама.
4: Смотри, четкое зрение без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Тольятти, 106,9 FM. Радио «Омега».

0: Группа «Плазма» на радио «Омега». Меньше слов, больше музыки. Через пару-тройку минут на 106.9 FM «Золотая коллекция» радио «Омега». Три лучших песни прошедших десятилетий. Мы услышим проект «Nibbenraum», «Nine», «Never Gonna Say I'm Sorry» от «Ace of Base» и группу «Crowded House».
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
5: Комфортная, качественная и недорогая экипировка для рыбалки и охоты бренда «Вожак» в магазинах «Алтын спецодежда». Ждем вас! Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 79-27-28.
6: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» — это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
7: 5 с плюсом — это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм — 7, пиджак — 5, брюки — 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда.
8: ТК «Карусель», первый этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товаров ограничено.
9: А миллион разных роз.
10: Вы найдете в питомнике растений ёлы-палы. Роскошные, цветущие, ароматные розы, перед которыми невозможно устоять. Питомник ёлы-палы. Подстёпки «Фермерская 14А».
11: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Спонсор золотой коллекции на радио Омега, ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции». Премиум резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39.
1: Реклама. Жить в резиденции «Парус» значит жить по высоким стандартам. Закрытая территория, подземный паркинг, уникальные планировочные решения и лоджии с видом на Волгу. Выберите свою лучшую квартиру в премиум-резиденции «Парус». Звоните 743-999.
2: Застройщик ООО «СС Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте nash.com.rf.

0: Реклама. Лето. Волшебная пора романтических вечеров и головокружительных признаний. Подарите частичку души своим близким. Рафаэлло в миндале. Всего 299,99 за 150 граммов наслаждения. Миндаль. Дарите чувства еще вкуснее.
1: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо мне сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
2: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
3: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
4: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
5: Здоровым быть легко. С Тольятти молоко.
6: Телефон рекламной службы. 510-210.
7: Радио Омега.
6: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 19 часов. На радио «Омега» погода на завтра. Спонсор прогноза ООО «Политекс». Производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю летнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов. В среду 10 июня в Тольятти ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь возможен. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до плюс 16, завтра днем 23-25 градусов. Сейчас Тольятти плюс 24.
1: Реклама. Выгодные скидки на большие объемы закупок и бесплатная доставка от производителя перчаток и спецодежды «Политекс» на Заставной 26А. Спешите, ниже цены уже не будет. Подробности по телефону 55-89-85.
2: Радио «Омега». Тольятти. 106.9 FM.

0: на 106.9 FM.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик Единение».
2: Реклама. В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Соединение».

0: Мэдисон Марс на радио Омега. Всегда хорошая музыка. Без перерывов будет звучать она на 106.9 FM на протяжении предстоящих 15 минут. Услышим свежий суперхит от Леони и Калама Скотта «Stay» и группа «Город 312» уже буквально через минуту на радио Омега. В вашей компании Дмитрий Рожков. Отличного вам вечера.
1: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18. Это лето будет вкусным супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 июня порадуй близких пиццей «Мираторг» по суперцене 149,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
2: В Тольятти открылась новая глазная клиника «Кузляр». В клинике «Кузляр» вы можете пройти полную проверку зрения, провести операцию по катаракте и лазерные процедуры. Сеть клиник «Кузляр» уже 17 лет работает в Поволжье, а теперь и в Тольятти. Ждем вас в клинике «Кузляр» по адресу 70 лет октября 31А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою? В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Звоните 69-62-85.
4: Центр кровли.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Реклама.
1: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Некогда наводить порядок? Просто позвоните в клининговую компанию «Ангелы чистоты». Наша команда справится на ура с уборкой любой сложности, даже после ремонта. Нужна химчистка мебели? Легко. Только безопасные средства и душевный подход к каждому клиенту. Освободите время для себя. «Ангелы чистоты» ждут вашего звонка. 8-919-808-2458.
2: Справедливость – твой конек? Твоей энергии хватает на помощь тем, кто в ней нуждается? Твоя профессия – юрист? Поступай после 9 и 11 класса в колледж «Современная гуманитарная бизнес-академия». Изучай 2 иностранных языка, работай за рубежом и получай востребованную профессию. Становись юристом и работай в любой точке мира. Подавай заявку на поступление по номеру 343-343.
3: Внимание! У кого есть дом, дача или участок? Вы устали от некачественной воды из центрального водоснабжения? У вас перебои с подачей воды?
4: Компания-добытчик. Профессиональное бурение скважин под ключ. Акция. Только до конца текущего месяца. При заказе скважины скидка 20%. Не упустите свой шанс. Звоните. 43-00-43. Добытчик. Чистая вода для вашего дома. Телефон 43-00-43. Код города 84-82.
5: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Не пара на радио Омега, там, где музыка прежде всего и где через пару минут начнем слушать мы песни, проверенные временем из золотой коллекции радио Омега. В этой подборке Адриана Челентана, Back on Dios, Ney-na-na-na и Sunshine Reggae от группы Laid Back.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А. В кино с детьми выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастной

0: «Клиника Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Миллион разных роз.
2: Вы найдете в питомнике растений елы-палы. Роскошные, цветущие, ароматные розы, перед которыми невозможно устоять. Питомник елы-палы. Подстепки «Фермерская 14А».
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Амин».

0: Спонсор золотой коллекции на радио Омега, ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции». Премиум резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39.
1: Реклама.
2: Жить в резиденции «Парус» значит жить по высоким стандартам. Двор без машин, детская комната, уникальные места для отдыха и собственный выход на набережную. Выберите свою лучшую квартиру в резиденции «Парус». Звоните 74 39 99. Застройщик ООО «Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТРК «Капитал», второй этаж. ТЦ «Хитон», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара ограничено.
3: Покупка машины – не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
4: Некогда наводить порядок? Просто позвоните в клининговую компанию «Ангелы чистоты». Наша команда справится на ура с уборкой любой сложности, даже после ремонта. Нужна химчистка мебели? Легко. Только безопасные средства и душевный подход к каждому клиенту. Освободите время для себя. «Ангелы чистоты» ждут вашего звонка. 8-919-808-2458.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.
6: Радио Омега.
5: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 20 часов. На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 10 июня. В среду в Тольятти ожидается переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 16. Завтра днем до 23-25 градусов.
1: Радио «Омега». Тольятти. 106.9 FM.

0: Хит на 106.9 FM.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик Единение».
2: Реклама. В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранить традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78 92 92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Соединение».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Завод «Моторинвест» в Липецкой области объявил о запуске производства обновленного электрокроссовера «Эволют iSky». Машину начнут собирать этим летом, и тогда же они появятся в салонах. В разное время там выпускали внедорожники «Great Wall Hover» и кроссоверы «Чанган». Так что с китайскими технологиями завод знаком давно. Модернизированный iSky сменил платформу и стал крупнее. Колесная база 278 сантиметров, что обеспечивает простор на заднем ряду. Привод исключительно передний. Силовая установка выдает 218 лошадиных сил, а разгон до сотни занимает 8 секунд. Батарея рассчитана на 424 километра пробега. Зарядка с 30 до 80% от быстрой станции займет чуть меньше получаса. Главные конкуренты – «Москвич 3i», «Skywell ET5» и «Amber Auto A5». Но у нового «Эволюта iSky» еще не объявлена цена. Так что посмотрим, насколько она будет конкурентоспособной.
3: Реклама. Камбала в миндале по идеальной цене. 399,99 за килограмм. Уже без головы. Вам осталось только выбрать, как ее приготовить. Пожарить до золотистой корочки или запечь с лимоном. Остальные заботы мы взяли на себя. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
4: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТД «Ленинский» – первый этаж. ТЦ «Миндаль» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара ограничено.
5: Хочу клубнику.
6: Хочу арбуз.
7: Освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток «Энерджи» «Арбуз клубника».
8: Здоровым быть легко, с Тольятти молоко.
9: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Радио Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия. Курчатова, 16. Телефон 36 18 18.
1: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
2: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9. Телефон 2-11-11-2.
3: Некогда наводить порядок? Просто позвоните в клининговую компанию «Ангелы чистоты». Наша команда справится на ура с уборкой любой сложности, даже после ремонта. Нужна химчистка мебели? Легко. Только безопасные средства и душевный подход к каждому клиенту. Освободите время для себя. «Ангелы чистоты» ждут вашего звонка. 8-919-808-2458.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, все может пойти не так, как планировалось. Шансов на гладкое течение событий очень мало. Тельцы, какие-то дела придется приостановить, но лучше пауза, чем новые ошибки. Близнецы, неспокойный день. Вас могут подвести эмоции, в том числе тревога и раздражение на близких. Раки, хороший день для восстановления. Позвольте себе отдаться житейским удовольствиям и ничего не деланию. Львы, чем больше вы будете ожидать от людей или от ситуации, тем жестче будет разочарование. Снизьте немного планку. Девы, будет важна ваша способность импровизировать. Сделать что-то привычным способом окажется почти невозможно. Весы, вы увидите дополнительные пути решения текущих задач. Возможно, от предыдущих решений лучше будет вообще отказаться. Скорпионы, иногда лучше подождать. Правила игры меняются, и пока неизвестно, какие из них будут важней. Стрельцы, общий фон будет благоприятным, но отдельные люди могут вести себя неподобающе. Нужно быть готовыми к разным сюрпризам. Козероги, день гедонизма и настроение типа «живем только раз». Будьте осторожны, возможно, переедание и большие траты. Водолеи, отложите поездки и переговоры, но если это невозможно, готовьтесь к сложностям и неожиданным вопросам. Рыбы, день попыток решить новые проблемы старыми методами. Прогресс в делах маловероятен.
0: Спасибо, что выбрали 106.9 FM. 106.9 FM.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
1: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
2: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
3: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
4: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
5: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
6: А миллион разных роз
7: вы найдете в питомнике растений «Елы-палы». Роскошные, цветущие, ароматные розы, перед которыми невозможно устоять. Питомник «Елы-палы». Подстепки «Фермерская 14А».
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио «Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Все для защиты ваших сотрудников на производстве. Спецодежда, средства индивидуальной защиты, профессиональная обувь в магазинах «Алтын Спецодежда». Телефон 78-24-23. Наш сайт altinsys.ru.
3: Четыре этажа выгодного шопинга – это «Омега». На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
4: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» – это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
5: В кино с детьми выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».
6: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 209 FM. В Тольятти 21 час.
1: На радио «Омега» о погоде на завтра. В среду, 10 июня, в Тольятти переменная облачность ожидается. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до 16 градусов. Завтра днем плюс 23-25.
2: СМИ радио «Омега». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 22 часа. На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 10 июня, в среду, в Тольятти ожидается переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 16, завтра днем до 23-25 градусов.
1: СМИ радио «Омега» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. We'll be right back.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, все может пойти не так, как планировалось. Шансов на гладкое течение событий очень мало. Тельцы, какие-то дела придется приостановить, но лучше пауза, чем новые ошибки. Близнецы, неспокойный день. Вас могут подвести эмоции, в том числе тревога и раздражение на близких. Раки, хороший день для восстановления. Позвольте себе отдаться житейским удовольствиям и ничего не деланию. Львы, чем больше вы будете ожидать от людей или от ситуации, тем жестче будет разочарование. Снизьте немного планку. Девы, будет важна ваша способность импровизировать. Сделать что-то привычным способом окажется почти невозможно. Весы, вы увидите дополнительные пути решения текущих задач. Возможно, от предыдущих решений лучше будет вообще отказаться. Скорпионы, иногда лучше подождать. Правила игры меняются, и пока неизвестно, какие из них будут важней. Стрельцы, общий фон будет благоприятным, но отдельные люди могут вести себя неподобающе. Нужно быть готовыми к разным сюрпризам. Козероги, день гедонизма и настроение типа «живем только раз». Будьте осторожны, возможно, переедание и большие траты. Водолеи, отложите поездки и переговоры. А если это невозможно, готовьтесь к сложностям и неожиданным вопросам. Рыбы, день попыток решить новые проблемы старыми методами. Прогресс в делах маловероятен.
3: Романтический вечер на радио.

0: 96.9 FM. В Тольятти 23 часа. На радио Омега погода на завтра. В среду, 10 июня, в Тольятти переменная облачность ожидается. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до 16 градусов. Завтра днем плюс 23-25.
1: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Омега».
1: Расслабляет. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Омега».

0: 99 FM. В Тольятти полночь. СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Диего. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 3 часа.
1: СМИ «Радио Омега» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега.
1: Если нравится музыка радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 4 часа.
1: СМИ «Радио Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.